пречистую, преблагословенную, славную водительницу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помилующими.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных.

Спасшися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услышим я от горы святые своя я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя.

концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости буди, владыка, гресех наших и помилуй. Милости бой человеколюбец, Бог еси, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

ко многомилостиве. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честнавы животворящего Христа, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Йоакима и Анны, и всех святых. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.

Просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях,

Господи, усними отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что се умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, как Господу возвращу, услышами от горы святые своя, а заступ и спа хвостах, и Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, у Христа падающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась сердца враждующими в суе, зубы грешников сокрушилась и, Господи, и спасение на людях Твоим благословение Твое, а заступ и спа хвостах, яко Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась и на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, восмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, во страдах слякохся до конца весь день седуя хожда, яко лядвия моя наполнишься поругание и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставим сила моя, и свет очью моей, то не со мною, друзи мои, искренние мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоку суетная, и в сивны весь день поучахуся, аз же яко глуп не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имею во всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповал, ты услышишь и, Господи, Боже мой, яко рекза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишься паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за негоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней и безводней, така во святим явихся Тебе, видите сил Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тебя, така благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалят Тебя уста моя, аще поминав Тебя на постели моей, на утренне поучахся в Тебя, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, припе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Тии же в суе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бози похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тебя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахлю нощи пред Тобою, давниди пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот моя, аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твоей откиновения выше, положишь имя в рое преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир за себе предан бых и не скаждав,
Отче мои, изнемогости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев к Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, воззвав и утро молитву моя предваритья, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищие азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогов, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а вы дошами, и ковода везде, державши мя в купе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет при Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться я кого для юность Твоя, творя милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, неже в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, неже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою новоящихся Его, велико отстает востоце от запад, удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помянуя ко персии.

владычестве Его благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, слушай моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирив землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучахся, возди в Тебе рвутся мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты и си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живище меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь и враги моя. И погубишь и все остужающие души мои, яко аз раб Твой есмь. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.